0: Снегурчица in 5 пальчиков.
1: 7, 7 на все 7!
2: Окей, на версте 8 хит на антенне.